0: зубка-канапка, зубка-канапка.
1: Мамо, зайду.
2: Андрій, іди до хати, зуба стигне.
0: Зубка-канапка, зубка-канапка.
1: Мамо, зайду.

Часто бэмена, именно имена, скоро все забудут наши имена. Часто бэмена, именно имена, скоро все забудут наши имена.